Всеки деце барович кес, твоим вздул сушеш. Чиха вода, всеки рве, чиха вода вре. Всеки деце барович кес, твоим вздул сушеш. Песка 2.